0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Реклама на Радио 100.
1: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
4: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
5: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер – «Радио 100». Без возрастных ограничений.
2: «Радио 100». Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Are shut tight.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Медработники получили благодарности губернатора Челябинской области накануне профессионального праздника. Глава региона Алексей Текслер вручил премии 50 специалистам. Среди награжденных врачи, медсестры, сотрудники Минздрава, территориальных органов, фонда ОМС и образовательных учреждений. Глава региона также поблагодарил медиков за участие в фестивале «Челябинская область. Большая семья», отметив, что такой формат есть только в нашем регионе. В советском районе Челябинска на месте расселенных домов и снесенных гаражей началась реализация проекта комплексного развития территории. Федеральный девелопер «Брусника» строит жилой комплекс «Современник» по адресу Пушкина, 69, передает Первое областное информагентство. Участок находится неподалеку от кинотеатра имени Пушкина и здания Южноуральской железной дороги. Дом спроектировали как несколько корпусов высотой 7 этажей, объединенных общим подземным паркингом. Ввести «Современник» в эксплуатацию планируют во втором квартале. В квартале 2029 года. Гостевые дома в Челябинске набирают популярность у автотуристов. Количество бронирований выросло в 5 раз. Средняя цена за ночь составила 12 800 рублей, выяснили аналитики платформы «Авито Путешествия». На 16% увеличилось число бронирований частных домов. Средняя цена – 10 100 рублей. Путешественникам важны парковка и возможность проводить время на свежем воздухе. Резко выросла востребованность двухзвездочных отелей. Бронирования увеличились в 5 раз. Средняя стоимость ночи составила 3 700 рублей. Этот сегмент популярен у автопутешественников, которые едут по федеральным трассам. И о погоде. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный от 2 до 7 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 30 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни. Яркие концертные номера. Национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Oh, Father, tell me.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: На радио 100 прогноз погоды на эту субботу, 20 июня. В Челябинске сегодня переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер южный 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер

0: Афиша выходного дня на Радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Бажовка и фестиваль балета. Куда сходить в выходные? На протяжении выходных можно посетить 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль. Он пройдет в селе Димарино Пластовского муниципального округа. На сцене выступят приглашенные артисты, среди них оркестр «Малахит», а также народные хореографические коллективы «Солнечная радуга» из Перми и «Ералаш». Последние представят программу «Дружественный перепляс». Кроме того, на сцену выйдут фолк-группы «Ягода» и «Матреха» из Москвы, а также диджей Влад Этник. Гостей мероприятия ожидают народные игры и забавы, лекции о банном парении, конкурс частушек и ночной иммерсивный променад. Продолжает начальник отдела продвижения и инновационных проектов Челябинского государственного центра народного творчества Наталья Соловьева.
2: Пройдут большое количество семейных игр, вечерки. Можно будет окунуться в атмосферу и творчества, и традиционной культуры. Вообще интерактивных площадок будет достаточно много. Буквально каждая площадка

0: площадка, она сама по себе интерактивная. И семейная площадка «Веретень», где можно будет поиграть в семейные игры. Кстати, в этом году впервые мы, наверное, удивим, и пройдет иммерсивный спектакль «Мистериум», посвященный сказам Бажова. Это практически такое, вот когда опускается на Бажовский фестиваль ночь, и будет очень красиво, очень действительно мистически.
1: Без возрастных ограничений. В половину седьмого вечера в Театре оперы и балета в рамках 17-го международного фестиваля балета в честь Екатерины Максимовой состоятся выпускные концерты воспитанников Академии русского балета имени Вагановой. Возглавляет школу премьер Большого театра народный артист России Николай Цискоридзе. В первом отделении зрители увидят одноактовый балет «Баллады» на музыку Шопена, а во втором отделении публике представят сюиту из балета «Дон Кихот» на музыку Минкуса. Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
2: Афиша выходного дня на радио «100».

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.
3: L'amour est partout. L'amour est pur et libre. Réalisez tes rêves à l'hôtel d'amour.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Владимир Зеленский пригрозил атаковать Белоруссию, дав Александру Лукашенко неделю на свертывание военной техники, которая корректирует огонь по украинской территории. Если Лукашенко не выполнит требования, Украина предпримет ответные действия. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал регулярные массированные удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова сообщила, что Россия находится в постоянном контакте с Украиной по вопросам воссоединения детей с семьями. Омбудсмен отметила, что количество таких запросов значительно сократилось. Сейчас речь идет о единичных случаях, чаще всего связанных с семейными спорами. В таких ситуациях российская сторона предлагает помощь в достижении договоренности между родителями. Суд в Баку вынес приговор 8 россиянам, задержанным в прошлом году. Их признали виновными в контрабанде наркотиков из Ирана и киберпреступлениях. Четверо фигурантов получили по 4 года заключения, еще четверо по 3. Напомню, под стражей обвиняемые находились с лета 2025 года. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Это 9-е снижение подряд. Регулятор отмечает, что решение принято на фоне замедления инфляции и охлаждения экономики. Напомню, после экстренного повышения до 20% в 2022 году Центробанк постепенно смягчал политику, а ранее в апреле ставка была снижена до 14,5%. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир, мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
4: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни, яркие концертные номера, национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио 100». Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Кавервилл на Радио 100. Радио 100. 100 FM.

Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: О погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни.

0: и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио «Стоп» представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
1: Здравствуйте, меня зовут Мила, мне 7 лет. Сегодня я хочу рассказать о своей любимой книжке. Она называется «Каталина и пурпурный лис». Написал ее Крис Ридинг. Мне книжка понравилась про Каталину, потому что в ней много смешных моментов. У Каталины есть коллекция. Она покупает обувь, а один башмак она отправляет в коллекцию, другой башмак она одевает на ногу. И у нее всегда не одинаковая обувь. Ну, там есть картинки про блокнот Каталины, и там нарисованы зебры, которые бегали по зебре, дорожной зебре, и сурикаты, которые вылезали из люков. Я бы хотела оказаться в книжке и познакомиться с Каталиной. Я бы с ней играла и с мистером Монро. Я бы спросила, что она любит есть. Ну, может, она ест мороженое, которое я тоже люблю. Желаю всем прочитать эту книжку, потому что она учит детей расследовать.
2: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Пономарева, заведующая сектором абонемент публичной библиотеки. Сегодня мы поговорим с вами о книге британского писателя и иллюстратора Криса Риддла. В нашей стране этот автор больше известен как иллюстратор. В его копилке уже более 150 проиллюстрированных книг. Он работал с такими известными авторами, как Джоан Роулинг, «Сказки Барда Бидля», Пола Стюарта, «Воздушные пираты», Нила Геймана, «От. Ледяные великаны». Его рисунками украшены книга Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера» и «Приключения Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Но Крис Риддл не только рисует, он и сам пишет детские книги. Знакомьтесь, Каталина и пурпурный лис. Это четвертая книга о девочке по имени Каталина. Стильная, умная и немного чудаковатая история о дружбе и любопытстве. Книга о том, что чудеса окружают нас повсюду. Нужно лишь уметь их замечать. Главная героиня – самостоятельная, неординарная, смелая и очаровательная девочка. Вместе с ней живет маленький, волосатый друг неизвестной породы – мистер Монро. Квартира наполнена диковинными вещами, которые из разных стран в большом количестве присылают. Посылают девочки, родители, путешественники. «Разве может ребенок жить совсем один?» – спросите вы. На самом деле у нее довольно много помощников. Ну а пока родители колесят по миру, их дочь ведет интересную и насыщенную жизнь. Устраивает званый ужин. А пока готовится к нему, с ней происходит нечто удивительное. У девочки появляются новые друзья. Например, загадочный пурпурный лис, который живет в очень необычном месте – в мусорном баке. Боже мой, опять могут воскликнуть наши родители. Разве можно найти друзей в таком месте? Не спешите делать неправильные выводы, дорогие мамы и папы. Вы же не знаете всей истории. Это хороший друг, добрый и мягкий. У него есть важная миссия. Он дает выброшенным вещам вторую жизнь. И это очень важно, учитывая, какое количество мусора выбрасывается сегодня. А еще он любит путешествовать по ночному городу и помогает увидеть много интересного в обычных вещах. Оказывается, глубокой ночью пешеходные переходы превращаются в бегущие стада зебр. А каким душевным поэтом оказалась помощница лиса, малиновая лисица? Она так стесняется своего таланта, что делится своими стихотворениями, развешивая их на фонарные столбы, не подписывая. А каким прекрасным собеседником для нашей героини становится девочка Мира из книжного магазина. Все эти знакомства принесли Каталине немало неожиданных поворотов и новых впечатлений. Книга подойдет для ребят 8-12 лет и взрослым. В общем, всем, кто любит неспешный темп повествования, спокойную атмосферу и интересные детали. Если вы любите отгадывать ребусы и рисунки, похожие на комиксы, вам и вашим детям будет интересно.
0: Лето, дети, книги на Радио 100.
3: Радио 100. 100 FM. 1, 2, 3.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Трехстороннее соглашение подписали ЧелГУ, Союз машиностроителей и школа номер 150. Школа станет базовой площадкой вуза. Ученики смогут слушать лекции, участвовать в проектах ЧелГУ, проходить практику и стажировку на предприятиях Союза и накапливать баллы для поступления. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев говорит о том, что это мощный драйвер подготовки кадров для Челябинской области. «Мы творим историю своими руками», – добавил он. Челябинске юбилейным уличным шествием открылся 5-й фестиваль «Театры без крыш». Колонны актеров из 5 городов и сотни горожан прошли маршем до арт-сквера, где в течение 2 дней будут показывать спектакли под открытым небом. Первым свою постановку представил театр «Орликин» из Омска. Вход на все площадки фестиваля свободный. В Еманжелинске ГАИ и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению должников. В ходе проверки 29 автомобилей арестованы, один изъят, а также найдена машина, которая была объявлена в розыск. Часть водителей погасили долги прямо на месте на общую сумму более 200 тысяч рублей. Приставы напоминают автомобилистам о необходимости своевременной оплаты штрафов и задолженностей. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Погрузитесь в мир народных традиций и веселья. Блюда татарской и башкирской кухни. Яркие концертные номера. Национальная борьба куреш и творческие мастерские. Все это ждет гостей на культурно-спортивном празднике «Сабантуй». Ждем вас в Центральном парке имени Гагарина 20 июня в 12:00. Мероприятие проходит при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер – Радио 100. Без возрастных ограничений.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Старый бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: о погоде на Радио 100. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 30 градусов.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Летний круговорот цен в Диане начался.

0: площадках. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Здравствуйте, друзья. Это рубрика «Челябинск пешком». Так уж случилось, что практически весь июнь мы разговариваем о птицах с орнитологом Георгием Кравченко. Много интересного он нам рассказывал в прошлых выпусках. Кстати, их вы можете найти у нас в группе ВКонтакте. Сегодня, как говорится, поговорим о делах насущных. Георгий жалуется, что скворечников не хватает у нас в Челябинске. Георгий, здравствуйте.
3: Добрый день, да.
1: «Челябинск пешком».
0: Так, ну что же, птицам негде жить.
3: Да, вот, к сожалению, птицы сейчас остро нуждаются в гнездовых местах, которых в городе становится все меньше и меньше. У нас деревья, которые могли бы предоставлять им места для гнездования, это старые дуплистые деревья, и они либо по естественным причинам падают, да, их ветром сдувают, либо в целях безопасности их удаляют. И в итоге у нас деревья в городских парках ровненькие, красивенькие, но молодые и не дуплистые. И вот эти птицы называются дуплогнездники. То есть они могут гнездиться только в дуплах, каких-то нишах, и вот они страдают больше всего. Конечно же, мы можем им помочь развеской старых добрых синичников, скворечников. В общем, это называется термином искусственное гнездовье для птиц. Можно даже развешивать для более крупных, мы их называем советники, соколятники и прочее-прочее.
0: ГОСТ есть какой-то?
3: Ну, не ГОСТ, а много книг советских, в которых можно найти схемы, из каких досок нужно все это делать.
0: Ну, расскажите, идеальный скворечник. Какой?
3: Много информации о том, что можно сделать сейчас не о скворечниках, а, например, о кормушках, да? Сделай кормушку из пластика или из тетрапак-пакета. Люди развешивают все это, часто на уроках, да, в школе, а потом никто за всю зиму так и не протоптал дорожку к этой кормушке, она висит еще вся грязная. Это, конечно же, нужно снимать.
1: Челябинск пешком.
3: С синичниками и скворечниками тоже очень часто такое бывает, что люди возьмут где-нибудь в магазине на маркетплейсе скворечник или синичник,

0: наконечник, сделанный из фанеры 3-миллиметровой. Это, конечно же, вообще полный кошмар, потому что синица, допустим, по неопытности может какая-то молодая загнездиться в таком, в апреле построив там гнездо, и где-то в конец апреля может еще ударить ночной заморозок, и вся кладка яиц или птенцы, появившиеся, могут погибнуть.
1: Какая печальная история с маркетплейсами. Смотрите-ка, друзья, нужно все своими руками. Давайте, рассказывайте. Дерево, какая толщина, какое дерево, как, чтобы синичка идеально жила.
0: Да, то есть, если хотите сделать сами, то нужно выбирать, конечно же, доски. Даже не фанеру, даже не 10-миллиметровую фанеру, потому что фанера, она еще и гладкая. Когда птенцы появятся, птенцы же, они не умеют еще летать, им нужно как-то оттуда вылезти. По гладкой поверхности у них коготки проскальзывают, и они могут там остаться навсегда, да. То есть выбираем доски. Доски 2-2,5 сантиметра, желательно сухая сосна. Если есть возможность, еще лучше какие-нибудь лиственные породы дерева, потому что сосна, она смолу может выделить, и птенцы могут прилипать к ней. А лучше какие-нибудь вообще старые доски, если есть у вас. По чертежам из книг, из таких вот досок синичник собрать.
2: Челябинск пешком.
1: Но у вас какие-то интересные скворечники.
0: Да, сейчас, конечно же, я уже далеко продвинулся в технологиях и делаю синичники и скворечники из такого материала, который называется древобетон. Мое название, да, можно его называть арболит и там опилка, бетон, разные названия. В чем преимущество? Преимущество в том, что они сделаны все-таки, это бетон, хоть и легкий бетон, да, по сравнению с классическим, они долговечны и... Я считаю, подписчики мои, да, считают, что они достаточно эстетичны. То есть я продвигаю идею того, что в наших городских парках должны появляться вот такие гнездовья, и они закроют вопросы гнездования птиц на долгие-долгие годы.
1: Еще у меня вопросики есть. Наверное, есть какое-то особо подходящее время, когда эти скворечники можно вывешивать, да? На какой высоте? Важно это тоже, да? И, а если очень, очень высоко, как это делается?
0: Конечно же, везде его повесить нельзя. Если уж в городе и появилась идея развесить в каком-то парке, естественно, нужно это согласовать с администрацией, получить разрешение. Я пропагандирую то, что нужно их развешивать круглый год. Дело все в том, что они используются птицами весной и летом для гнездования, а зимой они там ночуют. А высота, да, имеет значение. То есть не нужно вешать на уровень человеческого роста, потому что мало ли у кого-то интерес возникнет, то заглядывать каждые 5 минут, да. Поэтому если мы развешиваем, то делаем это, как правило, с огроменной лестницей и стараемся на 4-5 метров их повесить.
1: Спасибо вам большое за рассказ. Друзья, если вы загорелись вот такой идеей, то ищите в социальных сетях Георгия Кравченко и пишите ему «Хочу сделать домик для птиц». Наберете желающих, сделайте мастер-класс, договорились, и нас позовете.
0: И по всему.
1: Хорошо. Ну все, друзья, пишите от Радио 100. Это была рубрика «Челябинск пешком». Георгий, спасибо вам за интересный рассказ.
2: Челябинск пешком.
3: Радио 100. 100 FM.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит». Ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Бывший американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что западная пресса умалчивает об ударе украинских сил по колледжу в Старобельске, чтобы скрыть причастность Запада к действиям Киева. На презентации своей книги в Мелитополе Риттер назвал майскую атаку терактом, совершенным с использованием зарубежных технологий. Напомню, что в результате обстрела Старобельского колледжа в Луганской Народной Республике в ночь на 22 мая погиб 21 учащийся. Более 40 человек были ранены. Почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписи Максима Фадеева на документах, фигурировавших в деле о мошенничестве с авторскими правами. Речь идет о бумагах, которые использовались для незаконного распоряжения правами на музыкальные произведения из 5 альбомов композитора. Следствие полагает, что инициатором схемы стал Андрей Черкасов, находящийся сейчас в СИЗО. В деле также фигурирует Михаил Кувшинов, саунд-продюсер певицы Линды. Подозреваемые вину не признают. Расследование продолжается, и правоохранители не исключают появление новых фигурантов. С 1 сентября 2027 года в российских школах вводят новые стандарты обучения. Основное новшество для 10 и 11 классов – изучение всех предметов на базовом уровне с сохранением профильного выбора. Программы станут более прикладными, в них включат основы работы с искусственным интеллектом. Сохранятся 6 профильных направлений, включая гуманитарное, технологическое и естественно-научное. По словам главы Министерства просвещения Сергея Кравцова, реформа признана сделать школьное образование более актуальным и современным. Сказочные и национальные сюжеты останутся в топе российского кино, но существенно изменятся. Генеральный директор «Газпром-медиахолдинга» Александр Жаров отметил, что сказка будет интегрироваться в современные приключения и фэнтези. Главный критерий успеха – это близость героев к зрителю, их способность отражать реальные жизненные ситуации и ценности. Такой подход, по прогнозам экспертов, сделает российское кино более зрелищным, понятным и востребованным в ближайшие годы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Головой. Бестселлер. На Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: О погоде на радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – брендовое событие культурной жизни Челябинской области. По результатам независимого исследования фестиваль признан самым массовым этнопраздником на открытом воздухе на территории Российской Федерации. И в этом году он пройдет уже в 32-й раз. В гостях в студии «Радио 100» директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова. Оксана Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: В этом году фестиваль, как и многие фестивали, проходит под девизом «Год единства народов России». Какая идея отражена в программе и какие новые смыслы, возможно, вложены в традиции Бажовки?
2: Бажовский фестиваль – это всегда большая такая творческая семья, в которую входят разные народы Челябинской области. И это, безусловно, отражается на всех наших локациях. И на Уральском поселении, и на Мастеровой Слободе. У нас очень много гостей приезжают из Башкортостана, из Татарстана. Но в этом году у нас большое количество гостей приехало из Удмуртии. Это такое вот событие нашего фестиваля. На кулинарной зоне уральской кухни даже будут проводиться мастер-классы в определенное время. Следите за нашей афишей ВКонтакте «Бажовка РФ». И там прям написано, во сколько можно подойти, поучаствовать и научиться печь удмуртские настоящие перепечи.
1: То есть не только попробовать, еще и научиться.
2: Конечно, конечно.
1: Здорово.
2: Вот, и поэтому, наверное, самая главная такая история Бажовки в том, что мы все вместе, мы очень дружны, мы рады друг другу. И очень много приезжают гостей в национальных костюмах. Современных, традиционных, в элементах, в фольке. И это не только русские костюмы, это и костюмы там и татарские, и башкирские, и удмуртские, и других народов России.
1: Настоящее единение получается.
2: Да.
1: Фестиваль проходит уже в 32-й раз. Как за годы существования он менялся и что остается неизменным в его концепции? Какие, может, традиции вы вот считаете нужным сохранить?
2: Бажовка, она славится, она интересна, это сердце Бажовского фестиваля, это мастеровая слобода. Именно это является точкой притяжения для всех наших зрителей. И обязательно все идут и смотрят, и участники, и зрители общаются с мастерами. Уникальность в том, что у нас на мастеровой слободе в ярмарочных рядах представлены мастера, которые сами это делают, которые сами предлагают это для наших посетителей. Еще одна территория, которая традиционно сохраняется в течение этих всех лет, это уральское поселение. Такая реконструкция подворий народов, проживающих на территории Южного Урала. Это и русские избы, и казачьи станы, и многонациональные подворья из Чесмы к нам приезжают, и украинская изба. То есть на самом деле это очень любопытно. То есть наши участники стараются как-то инсталлировать вот сам дом. И, безусловно, очень интересно представлять само подворье. Там и плетень, и какие-то посадки, и газоны, и детская зона, конечно. И мельница в Чесме вот опять же стоит такая вот интересная. Поэтому это все очень любопытно. Как будто такой, знаете, парк аттракционов, но очень приближенный к действительности.
1: Звучит вообще ярко и потрясающе. Вот вы упомянули про мастеровую слободу. Это же получается

0: Это самая масштабная ремесленная площадка. Какие вообще будут представлены ремесла? Что-то новое увидят зрители в этом году?
1: Действительно, мастеровая слобода – это самая масштабная площадка, которая представляет традиционные промыслы и ремесла России. Я не побоюсь этого слова, потому что у меня был опыт. Я ездила, специально рассматривала это и в Тюмень, и в Красноярск, мир Сибири очень известный. В этом году более 900 мастеров-ремесленников, это, конечно, очень внушительная цифра. Наша мастеровая слобода строится по улицам. Улица деревянщиков, улица берестянщиков, улица гончаров, улица кузнецов, улица ткачих. И вот такими интересными творческими сообществами. Еще очень любопытно в том, что у нас будут представлены, если только начнете заходить в мастеровую слободу, с правой стороны семейные мастерские. Вообще уникальность традиционных ремесел в том, что они передаются от мастера к ученикам. Вот как раз именно семейные вот такие мастерские, это очень ценно. И они у нас из города Троицка, из Увельского района, из Челябинска. Это, конечно, очень интересно наблюдать, когда люди уже опытные, очень достойные, очень известные в России вместе со своими дочерьми, вместе со своими сыновьями, близкими, матерями. Это очень пронзительно.
0: Программа такая насыщенная на самом деле. Вот в этом году ждет иммерсивный спектакль под названием «Бажов. Путь каменных сказов».
1: Да, знаете, как бы Бажовка вообще притягивает очень много интересных проектов. Есть те, которых мы находим сами, есть те, которые приходят к нам. И как раз вот этот проект иммерсивного театра из города Сатки – это коллаборация молодых людей, совершенно, да, им порядка там 30-32 года, режиссеров, которые придумали и решили сотворить вот такую историю с помощью современных технологий. И это очень интересный спектакль, их будет проходить 6 раз они будут. Там порядка 80 человек могут. Это все с учетом там такого звукового интересного сопровождения, которое будет в наушниках. И в финале этого спектакля прямо среди берез будет вставать хозяйка Медной горы посредством лазерного шоу. Поэтому вот такое соприкосновение современного и традиционного – это всегда очень любопытно. Творчество всегда привлекает творчество. Люди, которые созидают, они прибиваются друг к другу для того, чтобы поддержать и получить вдохновение. Поэтому вот такой иммерсивный театр из города Сатки – будет в этом году у нас.
0: Поговорим о музыкальной части, составляющей фестиваля. Очень много заявлено коллективов. Государственный русский оркестр «Малахит», ансамбль «Ералаш», фольк-группа «Ягода», «Матреха». Чем удивит музыкальная программа в этом году?
1: Оркестр «Малахит» — это наши давние друзья. Это традиция, которая существует уже не одно десятилетие, потому что народная музыка в исполнении профессионального коллектива — это всегда очень впечатляет. И я благодарю Виктора Григорьевича Лебедева, народного артиста России, главного дирижера оркестра «Малахит», потому что выступление такого маститого коллектива и с таким большим количеством инструментов, это непростая тема, и не каждый музыкант вообще на это пойдет. И они приезжают каждый год, поэтому оркестр «Малахит» — это тоже наша традиция. Но в этом году у нас очень интересная такая получилась танцевальная коллаборация. К нам приезжает уникальный танцевальный коллектив из города Перми «Солнечная радуга». Я всем очень рекомендую задержаться, посмотреть, потому что, это уровень «Березки». Это очень впечатляет, это невероятная точность движений, это просто потрясающая постановка этих номеров. И они будут танцевать вместе с нашим коллективом, тоже очень выдающимся коллективом, который сейчас один из лучших в России признанных ансамбль танца «Ералаш». А чуть позже, вечером, уже для молодежи у нас выступит тоже традиция уже Бажовки. В течение нескольких лет мы приглашаем молодых талантливых исполнителей, которые играют фольк-этно-музыку. Группа «Ягода» из города Москвы. Там такой сборный коллектив, который в том числе там музыканты из Екатеринбурга, музыканты из Москвы, из других городов России. Вот молодежь со взором горящая, они будут представлять свою версию традиционных совершенно песен, но уже в таком фольк-поп варианте.
0: Оксана Михайловна, нам остается только пригласить, наверное, наших слушателей.
1: 19-21 июня около села Димарино Пластовского муниципального района пройдет 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Мы всех приглашаем. Ваши впечатления будут незабываемыми от встреч с нашими мастерами, с нашими участниками. До встречи на Бажовке.
0: Спасибо вам огромное за интервью. Я напомню, в гостях студии «Радио 100» был директор Челябинского государственного центра народного творчества Оксана Громова. Интервью подготовлено при содействии Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100». «Радио 100». Радио 100. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинской области наблюдается рост онкологических патологий. Врач и лидер региональной партии пенсионеров Степан Фирстов связал эту тенденцию с общим уровнем стресса, который испытывают жители региона в последние годы. На пресс-конференции эксперт подчеркнул, что нагрузка на психику населения после начала СВО значительно возросла, что косвенно влияет на развитие серьезных заболеваний. Точную статистику по уровню заболеваемости сейчас уточняют в областях. Федеральная антимонопольная служба опровергла информацию о повышении тарифов на услуги ЖКХ в Челябинской области с 1 июля. В ведомстве подчеркнули, что распространяемые в сети сообщения об индексации стоимости коммунальных услуг не соответствуют действительности. Плата за коммуналку для южноуральцев этим летом останется на прежнем уровне. Никаких изменений с начала июля не планируется. В Челябинской области жители перевели IT-мошенникам 1 100 000 000 рублей с начала 2026 года. Это на 400 тысяч рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное МВД. В ведомстве подчеркнули, что киберпреступники активно модифицируют свои методы, целясь на наиболее уязвимые категории граждан. Одной из основных мишеней стали родственники участников специальной военной операции. Злоумышленники представляются сотрудниками социального фонда, банков, службы безопасности, а также притворяются военными корреспондентами. Пенсионерам аферисты предлагают несуществующие скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Бажовка и фестиваль балета. Куда сходить в выходные? На протяжении выходных можно посетить 32-й Всероссийский Бажовский фестиваль. Он пройдет в селе Димарино Пластовского муниципального округа. На сцене выступят приглашенные артисты, среди них оркестр «Малахит», а также народные хореографические коллективы «Солнечная радуга» из Перми и «Яралаш». Последние представят программу «Дружественный перепляс». Кроме того, на сцену выйдут фолк-группы «Ягода» и «Матреха» из Москвы, а также диджей Влад Этник. Гостей мероприятия ожидают народные игры и забавы, лекции о банном парении, конкурс частушек и ночной иммерсивный променад. Продолжает начальник отдела продвижения и инновационных проектов Челябинского государственного центра народного творчества Наталья Соловьева.
2: Пройдут большое количество семейных игр, вечерки. Можно будет окунуться в атмосферу и творчества, и традиционной культуры. Вообще интерактивных площадок будет достаточно много. Буквально каждая площадка, она сама по себе интерактивная. И семейная площадка «Веретень», где можно будет поиграть в семейные игры. Кстати, в этом году впервые, мы, наверное, удивим, и пройдет иммерсивный спектакль «Мистериум», посвященный сказам Бажова. Это практически такое, вот когда опускается на Бажовский фестиваль ночь, и будет очень красиво, очень действительно мистически.
1: Без возрастных ограничений. В половину седьмого вечера в Театре оперы и балета в рамках 17-го международного фестиваля балета в честь Екатерины Максимовой состоятся выпускные концерты воспитанников Академии русского балета имени Вагановой.

0: Управляет школу премьер Большого театра народный артист России Николай Цискоридзе. В первом отделении зрители увидят одноактовый балет «Баллады» на музыку Шопена, а во втором отделении публике представят сюиту из балета «Дон Кихот» на музыку Минкуса. Без возрастных ограничений. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Культурных вам выходных!
1: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Мент Ньюс на радио 100.
1: Это мировые новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 14,25% годовых. Это девятое снижение подряд. Регулятор отмечает, что решение принято на фоне замедления инфляции и охлаждения экономики. Напомню, после экстренного повышения до 20% в 2022 году Центробанк постепенно смягчал политику, а ранее в апреле ставка была снижена до 14,5%. Почерковедческая экспертиза подтвердила подделку подписи Максима Фадеева на документах, фигурировавших в деле о мошенничестве с авторскими правами. Речь идет о бумагах, которые использовались для незаконного распоряжения правами на музыкальные произведения из 5 альбомов композитора. Следствие полагает, что инициатором схемы стал Андрей Черкасов, находящийся сейчас в СИЗО. В деле также фигурирует Михаил Кувшинов, саунд-продюсер певицы Линды. Подозреваемые вину не признают, расследование продолжается и правоохранители не исключают появление новых фигурантов. С 1 сентября 2027 года в российских школах вводят новые стандарты обучения. Основное новшество для 10 и 11 классов – изучение всех предметов на базовом уровне с сохранением профильного выбора. Программы станут более прикладными, в них включат основы работы с искусственным интеллектом. Сохранятся 6 профильных направлений, включая гуманитарное, технологическое и естественно-научное. По словам главы Министерства просвещения Сергея Кравцова, реформа признана сделать школьное образование более актуальным и современным. Сказочные и национальные сюжеты останутся в топе российского кино, но существенно изменятся. Генеральный директор «Газпром Медиахолдинга» Александр Жаров отметил, что сказка будет интегрироваться в современные приключения и фэнтези. Главный критерий успеха – это близость героев к зрителю, их способность отражать реальные жизненные ситуации и ценности. Такой подход, по прогнозам экспертов, сделает российское кино более зрелищным, понятным и востребованным в ближайшие годы. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, а завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможное отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Трехстороннее соглашение подписали ЧелГУ, Союз машиностроителей и школа номер 150. Школа станет базовой площадкой вуза. Ученики смогут слушать лекции, участвовать в проектах ЧелГУ, проходить практику и стажировку на предприятиях Союза и накапливать баллы для поступления. Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев говорит о том, что это мощный драйвер подготовки кадров для Челябинской области. «Мы творим историю своими руками», – добавил он. Челябинским юбилейным уличным шествием открылся 5-й фестиваль «Театры без крыш». Колонны актеров из 5 городов и сотни горожан прошли маршем до арт-сквера, где в течение 2 дней будут показывать спектакли под открытым небом. Первым свою постановку представил театр «Орликин» из Омска. Вход на все площадки фестиваля свободный. В Еманжелинске ГАИ и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению должников. В ходе проверки 29 автомобилей арестованы, один изъят, а также найдена машина, которая была объявлена в розыск. Часть водителей погасили долги прямо на месте на общую сумму более 200 тысяч рублей. Приставы напоминают автомобилистам о необходимости своевременной оплаты штрафов и задолженностей. И о погоде. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра ожидается кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 28. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Реклама на Радио 100.
2: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй 1 000 000 рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
1: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: О погоде на Радио 100. В ближайшие сутки в Челябинске будет облачно с прояснением. Ночью преимущественно без осадков. Завтра днем возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16 градусов, завтра днем до плюс 28.
1: Радио 100.

0: Челябинск пешком.
1: Челябинск пешком.
0: На радио 100.
2: Программа для слушателей старше 12 лет.
3: Здравствуйте, друзья! Это рубрика «Челябинск пешком». Так уж случилось, что практически весь июнь мы разговариваем о птицах с орнитологом Георгием Кравченко. Много интересного он нам рассказывал в прошлых выпусках. Кстати, их вы можете найти у нас в группе ВКонтакте. Сегодня, как говорится, поговорим о делах насущных. Георгий жалуется, что скворечников не хватает у нас в Челябинске. Георгий, здравствуйте!
4: Добрый день, да!
1: «Челябинск пешком».
3: Так, ну что же, птицам негде жить.
4: Да, вот, к сожалению, птицы сейчас остро нуждаются в гнездовых местах, которых в городе становится все меньше и меньше. У нас деревья, которые могли бы предоставлять им места для гнездования, это старые дуплистые деревья, и они либо по естественным причинам падают, да, их ветром сдувают, либо в целях безопасности их удаляют. И в итоге у нас деревья в городских парках ровненькие, красивенькие, но молодые и не дуплистые. И вот эти птицы называются дуплогнездники. То есть они могут гнездиться только в дуплах, каких-то нишах, и вот они страдают больше всего. Конечно же, мы можем им помочь развеской старых добрых осенничников, скворечников. В общем, это называется термином искусственное гнездовье для птиц. Можно даже развешивать для более крупных, мы их называем советники, соколятники и прочее-прочее.
3: ГОСТ есть какой-то?
4: Ну, не ГОСТ, а много книг советских, в которых можно найти схемы, из каких досок нужно все это делать.
3: Ну, расскажите, идеальный скворечник. Какой?
4: Много информации о том, что можно сделать сейчас не о скворечниках, а, например, о кормушках, да? Сделай кормушку из пластика или из тетрапак-пакета. Люди развешивают все это, часто на уроках, да, в школе, а потом никто за всю зиму так и не протоптал дорожку к этой кормушке, она висит еще вся грязная. Это, конечно же, нужно снимать.
1: Челябинск пешком.
4: С синичниками и скворечниками тоже очень часто такое бывает, что люди возьмут где-нибудь в магазине на маркетплейсе скворечник или синичник, сделанный из фанеры 3-миллиметровой. Это, конечно же, вообще полный кошмар, потому что синица, допустим, по неопытности может какая-то молодая загнездиться в таком, в апреле построив там гнездо, и где-то в конец апреля может еще ударить ночной заморозок, и вся кладка яиц или птенцы, появившиеся, могут погибнуть.
3: Какая печальная история с маркетплейсами. Смотрите-ка, друзья, нужно все своими руками. Давайте, рассказывайте. Дерево, какая толщина, какое дерево, как, чтобы синичка идеально жила.
4: Да, то есть, если хотите сделать сами, то нужно выбирать, конечно же, доски. Даже не фанеру, даже не 10-миллиметровую фанеру, потому что фанера, она еще и гладкая. Когда птенцы появятся, птенцы же, они не умеют еще летать, им нужно как-то оттуда вылезти. По гладкой поверхности у них коготки проскальзывают, и они могут там остаться навсегда, да. То есть, выбираем доски. Доски 2-2,5 сантиметра, желательно сухая сосна. Если есть возможность, еще

0: лучше какие-нибудь лиственные породы дерева, потому что сосна, она смолу может выделить, и птенцы могут прилипать к ней. А лучше какие-нибудь вообще старые доски, если есть у вас. По чертежам из книг, из таких вот досок синичник собрать.
1: Челябинск пешком.
2: Но у вас какие-то интересные скворечники.
0: Да, сейчас, конечно же, я уже далеко продвинулся в технологиях и делаю синичники и скворечники из такого материала, который называется древобетон. Мое название, да, можно его называть арболит и там опилка, бетон, разное название. В чем преимущество? Преимущество в том, что они сделаны все-таки, это бетон, хоть и легкий бетон, да, по сравнению с классическим, они долговечны и... Я считаю, подписчики мои, да, считают, что они достаточно эстетичны. То есть я продвигаю идею того, что в наших городских парках должны появляться вот такие гнездовья, и они закроют вопросы гнездования птиц на долгие-долгие годы.
2: Еще у меня вопросики есть. Наверное, есть какое-то особо подходящее время, когда эти скворечники можно вывешивать, да? На какой высоте? Важно это тоже, да? И, а если очень, очень высоко, как это делается?
0: Конечно же, везде его повесить нельзя. Если уж в городе и появилась идея развесить в каком-то парке, естественно, нужно это согласовать с администрацией, получить разрешение. Я пропагандирую то, что нужно их развешивать круглый год. Дело все в том, что они используются птицами весной и летом для гнездования, а зимой они там ночуют. А высота, да, имеет значение. То есть не нужно вешать на уровень человеческого роста, потому что мало ли у кого-то интерес возникнет, то заглядывать каждые 5 минут, да. Поэтому если мы развешиваем, то делаем это, как правило, с огроменной лестницей и стараемся на 4-5 метров их повесить.
2: Спасибо вам большое за рассказ. Друзья, если вы загорелись вот такой идеей, то ищите в социальных сетях Георгия Кравченко и пишите ему «Хочу сделать домик для птиц». Наберете желающих,
0: наберем,
2: сделайте мастер-класс,
0: конечно.
2: Договорились, и нас
0: позовете. И по
2: развеске,
0: и по всему.
2: Хорошо. Ну все, друзья, пишите от Радио 100. Это была рубрика «Челябинск пешком». Георгий, спасибо вам за интересный рассказ.
1: «Челябинск пешком».
3: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100% комфорта. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

0: Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Реклама на Радіо 100.
1: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХЕ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Мать – защита. Папа – опыт. Мама – песня. Папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок. Папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы. Папа – случай. Мама любит. Папа учит. Мама – веский аргумент. Папа – за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь. А средства приумножения 790-94-91.

0: like you did mine.
1: Радіо 100. 100 FM. Мировой бестселлер на Радіо 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

Радио 100. Радио 100. 100 FM. Summertime на Радио 100.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

Реклама на Радио 100. Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

0: Реклама на Радио 100.
1: Летний круговорот цен в Диане начался только в июне. Скидка 22% на чистку кроссовок и ботинок, а также босоножек. Все знают, Диана поможет. Подробности на diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 740-13-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100» – не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: «Люкс-тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс-тайм».

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Кавервіль. Кавервіль. На Радіо 100.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Люкс Тайм на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: Люкс Тайм.

0: Радіо 100. 100 FM. 100 FM. Мировой бестселлер на Радіо 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».

0: sacred heart before it blows. And everybody knows.
1: Кавервилл. Кавервилл. На радио 100.

0: мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Юкстайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте серые повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Юкстайм».

And it happens that I take a walk outside just to get

Радіо 100 FM.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: У Оли и Коли все было по-взрослому. Дом, работа, дети, кошка, кредиты. Когда платежи по кредитам стали неподъемными, отношения затрещали по швам. Коля решил проблему. Рефинансировал кредиты в «Челябинвестбанке», уменьшил платежи, и все наладилось. Будьте как Коля. Рефинансируйте кредиты с выгодой в «Челябинвестбанке». Челинвест.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: «Люкс Тайм» на радио 100.
1: Спонсор рубрики ООО «Сокол Фит» – ваш персональный фитнес-курорт.
2: Забудьте о серой повседневности и окунитесь в яркие краски вместе с «Сокол Фит». Персональный фитнес-курорт открывает продажу летних клубных карт. Фитнес, спа, природа – все в одном месте. Оазис спокойствия и энергии, где гармонично сочетаются активный отдых и восстановление. Позаботьтесь о себе. Звоните 2-100-600.
0: «Люкс Тайм».